Simple, simple, папец крыш, папец крыш, папец крыш. Что? Если голова болит, simple, simple, папец крыш, папец крыш, папец крыш. Что? Роскомздрав не запретит.

0: Dzień dobry,
1: Если голова болит,
0: симпл димпл, папет сквиш, папет сквиш, папет сквиш.
1: Роскомздрав не запретил.